0: Разные мысли. Почему дети хотят жить своим умом, но за счет родителей?
1: Жернова. Soulpack есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Ноутбук Lenovo с процессором Ryzen 5 всего за 429 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
3: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
4: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
5: МС радиосында жарнама. 356

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жарық диодты шамдар кәдімгі шамдар жұмсайтын электр энергиясының шамамен 1/6 бөлігін тұтынады.
2: Жарнама. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Цветной струйный принтер Epson всего за 89 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
3: МС радиосында Жарнама. 356

0: с Радио Сунда.
1: Разные мысли. Если фортуна повернулась к вам спиной, это судьба.
2: Жернова.
3: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда-хайда, пайда-осында. Каспи-магазин.
2: НС Радиосында Жернова. 350 алпыс

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Разные мысли. Серьезные отношения – это когда молодой человек начинает выходить из квартиры девушки с пакетом мусора.
1: Жернова. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на oskona.kz.
2: МС радиосында Жернова. 300 алты алпыс.

0: без музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Разные мысли. Хранить молчание лучше в твердой валюте. Жернова. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Холодильник Хайер объемом 352 литра всего за 239 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
1: НС Радиосында Жернама. 300 Алтай.

готова смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа. Мне легче без нее, но без нее нет смысла.

0: часом музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: И доброго дня всем, дорогие друзья! Пятница, 21 августа, наконец-то! Ну а значит, настроение сегодня можно официально переводить в режим «Выходные уже где-то рядом». Рабочая неделя почти позади, самое время добавить в нее немного музыки, улыбок и хороших слов. В эфире лайв-чат, друзья, час, когда ваши сообщения становятся частью нашей программы. Передавайте приветы, поздравляйте близких, отправляйте пожелания или просто рассказывайте, а кому сегодня хочется сказать «Я тебя слышу». Ну а настроение этому часу задает Dua Lipa с треком New Rules, то бишь новые правила. Ну и, пожалуй, главное правило на эту пятницу простое. Никаких скучных пятничных вечеров. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов, вы на радио НС, лайв-чат. Погнали!
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Dance-чарт.
1: Ну что ж, друзья, вот и хорошую песенку послушали. Можно и стартовать смело программу «Лайв-чат» сегодняшнюю. Тем более сообщения успели набежать за этот короткий промежуток, что очень радует. Хорошее начало, значит, пойдут хорошие сообщения. Добрый день, радио НС. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Жанна, я люблю тебя, скучаю сильно. Сегодня пропустили про тебя Бланку Маркет. Я злая, но не переживай, пожалуйста. Будет понедельник, спецмаг. Сижу на работе, у нас дома все хорошо. Дети дома нормально. А с Евой тоже все хорошо. Удачного дня, милый мой. Береги себя. Самое главное, у тебя, чтобы было все отлично. А Жанам, твоя Гуля с Октау подписалась сердечками красивыми. И для Анатолия такой вот милый и душевный привет из Октау прямиком. Гуля говорит, что все, собственно, нормально. Что хоть и есть повод немного быть злой сегодня, но надеюсь, что в скором времени все эти моменты уладятся и наступит новая надежда. Берегите себя и хорошего дня. Здравствуйте, радио НС, любимый мой муж Алдамов Рамзан. Я хочу, чтобы ты услышал мое сообщение, чтобы ты улыбнулся и вспомнил, что у тебя есть любящая жена Тамара, которая очень любит и ждет. Горячо целую, все с поцелуйчиками оформлено в конце сообщения. И что же, Рамзан, Тамара просит вас сегодня просто улыбнуться, ну и вспомнить, что вас очень любят и ждут. Все это, как всегда, с горячими поцелуями и обнимашками. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчуку Владимиру. Сынок, тебе сегодня передают привет и огромную любовь вся наша семья. Мама, папа, бабушки и сестра. Ты знаешь, что ни одного дня не проходит, что мы о тебе не думали. Мы верим в тебя и очень сильно скучаем. Ты не один, за твоей спиной вся наша семья, наши молитвы, любовь и надежда. Мы ждем тебя и очень хотим скорее обнять. Все обязательно наладится, сынок. Главное, береги себя и не теряй веру. Ну, вот такой вот большой семейный привет для Владимира с пожеланиями. И в конце очень красиво напомнили, чтобы ни в коем случае не теряли веру. Это первостепенная задача. Здравствуйте, радио НС. Передайте привет нашей роднульке Альбине из Кустаная. Скоро у твоего сыночка день рождения. К сожалению, радио на выходных не работает. Хочу поздравить тебя заранее с днем рождения, Данечки, и пожелать как можно скорее увидеться всем нам. Здоровья и исполнения всех твоих желаний. А мы тебя любим, обнимаем крепко и ждем. Твои родные из Челябинска и Санкт-Петербурга. Ну, обычно говорят лучше поздно, чем никогда, но в данном случае лучше заранее, чтобы уж наверняка передать это замечательное поздравление. Пламенный привет от родных из Челябинска и Санкт-Петербурга для родной Альбины, у которой, собственно, день рождения у ее сыночка Данечки, с чем и хочется поздравить с наступающим. Ну вот, друзья, как-то так. Озвучили несколько классных приветов. Теперь будем ожидать следующего выхода. Не переключайтесь.
0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
2: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Лайв-чат.
1: И снова возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. На связи Радио НС, Тамерлан Исмаилов. Читаем, кому и от кого сегодня летят ваши теплые приветы. Салам, Радио НС из города Актау. Хочу передать привет папе Анатолию Родионовичу. Как прошел твой день? Мы любим тебя, ждем и обнимаем крепко. Привет от Бекнур и Ерохи. Ну что же, Анатолий Родионович, Актау снова на связи. Бекнур и Ероха интересуются, как прошел ваш день. Ну и оставляет вам свой семейный пламенный привет. Радио НС, добрый летний вечер. Любовь Андреевна передает свой сердечный привет сыну Владимиру. Слушай свое сердце, сын, с радостью смотри вперед. Ты достоин самого лучшего. Мы в тебя верим. Обнимаю тебя душой. Город Кустаная. Ну что же, для Владимира вот такое вот сообщение из Кустаная с очень красивым напутствием. Доверять себе, смотреть вперед и помнить, что близкие верят в вас. Но иногда именно такие слова нужны вовремя. Добрый день, дорогой Радио НС, уважаемые ведущие. Передайте, пожалуйста, нашей Алечке огромный привет, море обнимашек и поцелуев от всей нашей родни из Костаная. Мы тебя очень любим, скучаем и никогда не забываем. Ну что же, Алла, сегодня у вас внушительная группа поддержки. Вся родная из Костаная вышла на связь через Радио НС. Передают вот такой вот привет крайней души и искренности, а это невероятно важно и, конечно же, очень мило. Тамерлан, здравствуйте, здравствуйте, Радио НС. Хотел бы в этот прекрасный день поздравить свою любимую племяшку, которую зовут Айша, с ее днем варенья. И хотел бы сказать, дорогая, мы тебя очень сильно любим и верим в тебя. Самое главное, будь здорова. А остальное мелочи. Любящая Пашка, мама и родственники с Кушей подписались. Ну а здесь у нас настоящий семейный праздник. Айша, с днем рождения, а Пашка, мама, родные желают самое главное здоровья. Ну а все остальное, как говорится, действительно приложится. Привет, Радио НС. Хочу передать привет и пожелать хорошего настроения Домине и всем, кто едет с ней в машине. Ну что ж, Домина, вам привет прямо в дорогу и отдельный привет всем, кто сейчас едет вместе с вами. Хорошей поездки и отличного настроения всей компании. И на этом, друзья, будем плавно останавливаться и делать небольшой музыкальный перерыв. Сейчас соберу ваши следующие приветствия и выйду буквально через 2-3 песенки. Никуда не переключайтесь. И еще раз хочу напомнить номер WhatsApp для тех, кто не запомнил каким-то образом или присоединился только сейчас.
2: Пиши на WhatsApp 8-775-10-60-011.
3: Сіз білдіңіз бе? Тарихтағы ең алғашқы аспаздық кітап Грекияда жазылған.
4: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Acer ноутбугы Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229 990 теңгеде. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
5: NS радиосында жарнама. 356

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу Лайв-чат. 15 часов 27 минута вовсю пошла. Ну а у нас снова ваши приветы и сообщения. Слушаем внимательно. Возможно, сейчас прозвучит имя того, кого вы хорошо знаете. Добрый день, Радио НС. Передаю пламенный привет Жантуре. Скучаю и жду тебя домой. Все будет хорошо, осталось совсем чуть-чуть. Мысленно мы с тобой. Жанеля подписалась с этим письмом. Ну что ж, Жанеля сегодня снова выходит на связь с Жантуре. Главное пожелание – держаться и смотреть вперед. По ее словам, осталось уже совсем немножечко. Привет, лучшее радио. Передайте привет моему любимому мужу Александру. И спасибо ему за прекрасный отдых, который он сделал. От любимой жены Елены. Я тебя очень люблю. Александр, вам отдельно вот такая вот благодарность от Елены за прекрасный отдых. Похоже, отпуск удался на славу. Теперь осталось только сохранить эти впечатления надолго. Здравствуйте, самое лучшее радио НС. Мой любимый кот, мой самый лучший на земле. Ты частичка моей жизни, та, без которой я уже никогда не смогу жить. Скучаю очень сильно, люблю безгранично. Твоя маленькая, немного вредненькая, любимая солнышко, которое светит только для тебя. Все с большим количеством смайликов в виде сердечек, да поцелуйчиков. А вот здесь, кажется, коту снова крупно повезло. Его солнышко официально признается в безграничной любви и даже честно предупреждает, что характер у него немного вредненький. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет своей любимой девочке Лилии. Я тебя очень сильно люблю. Улыбнись, Лилия. Вам привет от человека, который решил передать все одной короткой фразой, что вас очень сильно любят. Ну и, как говорится, улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. И на этом, друзья, тоже будем делать небольшой музыкальный перерыв. Новые сообщения уже поступили к нам в личку WhatsApp, но их еще можно пополнить, так что смело присоединяйтесь. Номер WhatsApp 775-106-2011. Буду ждать каждого из вас, ведь до конца часа еще у нас есть некоторое время.

0: WhatsApp 8 775 10 60 011.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Чат.
1: Друзья, 15 часов 39 минут. Продолжаем читать ваши сообщения. И следующий привет уже готов отправиться своему адресату. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет всем, кто за рулем. Будьте аккуратнее на дорогах. Николай из Кустаная подписался. Ну что же, Кустанай напоминает всем, кто сейчас за рулем, что спешить абсолютно никуда не нужно. Внимательность на дороге важнее любого маршрута. Так что берегите себя и друг друга. Очень правильные слова, Николай. Тамерлан, вы суперведущий. Благодарю вас. Спасибо. Я сейчас хочу передать привет милому корейцу. Вся моя жизнь, моя любовь. Я безумно люблю тебя, скучаю сильно, жду. Я не могла уточнить решение, все молчат. Надеюсь, хорошо, сердце спокойно, но я с тобой всегда, не забываю, с любовью, твоя любимая. Тыш. Ну что ж, Тыш сегодня на связи с любимым человеком, новостей пока нет, поэтому остается надеяться на хороший исход. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаном, я очень сильно тебя люблю. Ты всегда в моем сердце и моих мыслях. Жду от тебя звонка. Целую тебя крепко. Твоя девочка Аира. Али, вам привет от Аиры. Она ждет вашего звонка и признается, что даже на расстоянии вы постоянно остаетесь в ее мыслях. Любимая Радио НС и самые лучшие ведущие, передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Любимый муж, сейчас мы не вместе, но я думаю о тебе постоянно. Осознаю все больше, как ты мне дорог и как я хочу скорее тебя увидеть и обнять. Ты бы знал, как сильно хочется услышать твой уверенный голос и почувствовать нежные прикосновения. Жду нашей встречи и люблю. Твоя супруга, Балдырган и дети. С такими милыми в конце сердечками. И для Вячеслава такой вот семейный привет от Балдырган и детей. Когда человек действительно дорог, расстояние только сильнее заставляет ценить обычные моменты рядом. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моему брату Жанику. Все у нас будет хорошо, все трудности, которые мы переживаем, сделают нас сильнее. Надо набраться терпения и сил. Я очень надеюсь, что все скоро наладится. Погода ясная, идем по плану СЛ Лежебока. Для Жаника такое сообщение с настроением, без лишней паники. Сейчас важно держаться выбранного курса и не терять терпения. Но если погода ясная, все идет по плану, уже неплохие новости. И напоследок, друзья, добрый день. Передайте привет брату Чине от семьи мамы Зауры, сестренки Наргиз и Али. Рахмет за белые розы. Очень приятно. Спасибо, что ты есть у меня. И повторюсь, роднее брата и сестры нету. Я тебя очень люблю. Подписалась сообщением Наргиз. Ну что же, Чине сегодня вам передают большой семейный привет от всех-всех перечисленных мамы Зауры, сестренки Наргиз, Али. Отдельный респект за белые розы. Наргиз говорит, что это было очень приятно, и финальная мысль. Здесь самое главное, роднее семьи действительно никого нет. И на этом, друзья, думаю, будем заканчивать сегодня.

0: Кевин Дэвид Кэдди прямо сейчас звучит с треком «You Make Summer», то бишь «Ты создаешь лето». Ну и очень символично начинает с него новый музыкальный час, ведь лето — это не только календарь и температура за окном. Иногда его создают музыка, настроение, люди рядом и тот самый момент, который хочется запомнить. Так что продолжаем эту пятницу на радио НС и открываем новый музыкальный час. Впереди еще 60 минут хорошей музыки, время немного отвлечься от рабочих забот и просто побыть на нашей волне. Ну а дальше для вас будет Ева Польна, а следом Иванушки Интернешнл. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов. Погнали!
1: НС. Лучшее для твоего настроения.

0: очень сложно.
1: Мимо-пробок.
2: И, друзья, об актуальной дорожной обстановке расскажу прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По улице Тимирязева со стороны запада вы потеряете около 25 минут дороги от улицы Байзакова до Жандосова. По проспекту Альфа-Раби в южном направлении ожидается затор от остановки Зеленая до улицы Ремезовка 40 минут. Ну и по улице Рузбакиева на юг 45 минут, друзья, вам понадобится от улицы Дюсенова до Тимирязева. В Астане 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по шоссе Алаш от трассы А1 до улицы Житоген. Также ожидается затор по проспекту Туран от автосалона до Кургальжинского шоссе. Ну и по проспекту Богимбаев-Батыра простоять придется от улицы Айманова до проспекта Сырарка. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 22 августа, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается пасмурный день с температурой плюс 25. В Алматы также прогнозируется пасмурная погода без осадков и с температурой плюс 26.
0: Погода. Радио НС.

0: И Луина продолжает наш музыкальный час с треком «Адреналин». Ну и кажется, это именно то, чего иногда не хватает обычному пятничному дню. Немного скорости, немного эмоций и музыки, которая способна встряхнуть даже после насыщенной рабочей недели. До конца этого музыкального часа остается все меньше времени, но расслабляться пока рано. Впереди еще хорошие песни и, конечно, важная информация. В конце часа вас ожидает специальный выпуск новостей. Так что не переключайтесь, ну а пока продолжаем пятницу вместе на радио NS.
1: Радио.

Мохито прямо сейчас звучит с треком «Этим летом» и очень даже вовремя, потому что пятница сама по себе уже задает особое настроение. Рабочая неделя еще официально не закончилась, но мысли многих из нас давно отправились куда-то в сторону вечерних планов. Есть у пятницы одна забавная особенность. Люди часто воспринимают время в этот день иначе. Утро тянется, потому что впереди еще рабочие часы, а после обеда время будто включает ускорение. Особенно, когда знаешь, что совсем скоро можно будет наконец выдохнуть. И в этот момент, этот момент, друзья, полноценный, наступил 17.02. Впереди наш финальный музыкальный час перед окончанием рабочего дня. Еще немного, и пятница окончательно перейдет из рабочего режима в вечерний. Так что оставайтесь с нами на волне радио НС. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов. Последний рабочий час этой недели. Начинаем прямо сейчас. НС.

0: пробок.
1: И, друзья, 17 часов 16 минут. Об актуальной дорожной обстановке поговорим прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 7 баллов. По улице Тулеби со стороны запада вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Розбакиева до Утиген-Батыра. По Абая в западном направлении ожидается затор от проспекта Достык до улицы Байтурсынова 25 минут. Ну и по проспекту Альфа-Раби на юг 40 минут, друзья, вам понадобится от остановки Коктебе до остановки Весновка. Переходим в Астану и видим 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по шоссе Алаш от трассы А1 до улицы Жетыген. Также ожидается затор по улице Космонавтов с Кургажинским шоссе от улицы Арай до проспекта Туран. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от ЖД-переезда до 93-й улицы. Радио НР желает вам доброго пути.
0: Мимо пробок.

0: Энрике Иглесиас прямо сейчас звучит с треком «Be with you», то бишь «Быть с тобой». Ну и, пожалуй, для пятничного вечера это очень подходящее настроение. Рабочий день постепенно подходит к концу, впереди выходные, а значит, появляется время для тех, с кем действительно хочется его провести. Тем более у алматинцев совсем скоро будет возможность услышать Энрике уже не только в эфире. 5 сентября, напоминаю, он приезжает в Алматы. Так что у поклонников есть отличный повод заранее настроиться на большую встречу и вспомнить любимые песни. Ну а пока поговорим о другой важной вещи, а именно, почему иногда двух выходных оказывается недостаточно, чтобы почувствовать себя отдохнувшим. Казалось бы, суббота и воскресенье свободны, можно спать дольше, гулять, встречаться с друзьями, но бывает понедельник, а ощущение такое, будто отдых и вовсе не состоялся. И причина может быть очень простой, выходные тоже превращаются в список дел. Уборка, магазины, встречи, ремонт, рабочие сообщения. Формально мы не работаем, но организм все равно продолжает трудиться. Специалисты советуют перед выходными спрашивать себя не куда бы поехать, а чего мне сейчас не хватает. Иногда ответ – сон, иногда тишина, прогулка или несколько часов без планов и обязательств. И главный показатель хорошего отдыха довольно простой. После него у вас должно становиться больше сил, а не появляться желание дождаться следующих выходных. Так что впереди у нас еще немного пятничного эфира, а вы уже подумаете, какой отдых действительно нужен именно вам.
1: Сильше сраб калаганыңды ау. НС Радиоса.

0: One Republic прямо сейчас звучит с треком Someday, то бишь когда-нибудь. Ну и, пожалуй, это отличная песня для последних минут пятничного эфира, потому что когда-нибудь — это то самое слово, которым мы часто откладываем приятные вещи. Когда-нибудь съездим, когда-нибудь встретимся, когда-нибудь обязательно отдохнем. А иногда лучше не откладывать хорошее слишком надолго. Но сегодня у нас есть еще один прекрасный повод улыбнуться. Сегодня отмечается День Гладиолуса, цветка с очень серьезным названием и весьма несерьезным интернет-прошлым. Поэтому, если сегодня кто-нибудь задаст вам вопрос, на который совершенно не хочется отвечать, можно с абсолютно спокойным видом сказать: «Потому что гладиолус». Ну и все, никаких дополнительных объяснений. Универсальный ответ на все проверено поколениями. Ну а мой пятничный эфир подходит к концу. Спасибо, что провели этот вечер вместе со мной, слушали музыку и оставались на волне радио НС. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Хорошего вам вечера, отличных выходных и побольше поводов сказать «не когда-нибудь», а давайте сделаем это сейчас. Всем пока-пока.
1: Если радио,

0: Ниндзя Алхамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: шығап бір сәлем. Кешкі бағдарламасы.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Если видишь красивые ноги, не спеши поднимать глаза. Жарнама.
1: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84.990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: В социальных сетях распространяются мошеннические видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. В них от имени известных людей и руководителей Казатомпрома рекламируются фальшивые платформы для быстрого заработка. Компания призывает проверять информацию только на официальных ресурсах и не переходить по подозрительным ссылкам.
3: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен Қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дереккөздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
4: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
5: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТ.
6: МС радиосында жарнама 356 60

0: Разные мысли. Вежливый человек – это хорошо. Вот внимательный – это подозрительно.
1: Жарнама. Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14-ші тамыздан 6-шы қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
4: НС радиосында жарнама. 356-60-00.
5: Знаешь, не могу себе объяснить, знаешь, не знаю, как жить, хочу с тобой одно.

0: Йонги Кошесе.
1: Жернова. Большая летняя распродажа Воскона. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС Радиосна Жернова. Ищи Зилю Алта, Алпас

0: Разные мысли. Если вы схватились за голову, это еще не значит, что вы взялись за ум.
1: Жернова. Тлеужан Батаров, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан.
2: Чистый холст не станет картиной, если просто сидеть и ждать. Нужен первый штрих. Каким будет общий рисунок нашей жизни? Ярким или блеклым? Зависит от каждого из нас.

0: свет выбираем мы сами. Это выбор очень важен.
1: Малика Сейфулмалик, учитель.
2: Каждый день я учу детей не просто зубрить правила, а формировать свое мнение. Будущее пишется теми, кто приходит и делает свой выбор.
1: Бауржан Дюсембиев, режиссер.
3: В нашей работе нет случайных кадров. Каждое решение влияет на то, какая в итоге получится картина. Все как в жизни. Будущее складывается из поступков и выборов каждого человека. Поэтому важно не оставаться зрителем, а принимать активное участие в создании общей истории нашей страны.
1: Мадина Рыскульбекова, детский врач-кардиолог.
4: Странно сидеть сложа руки и ждать, что все заживет само. В медицине есть золотое правило. Лучшее лечение – это профилактика. Если хочешь, чтобы система работала правильно, необходимо вовремя проявлять ответственность.
1: Султан Ниязов, пилот.
5: В авиации безопасность – это результат ответственных и точных решений. Ведь самое ценное на борту самолета – это пассажиры, доверяющие нам свою жизнь. На земле и в небе все мы находимся под защитой государства. И ответственность за его будущее начинается с выбора каждого из нас.
1: Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
6: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс

0: Топ-топ
1: с музыка. Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает, как

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

Летние чувства колдовали, и дождь холодный моросил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил.